0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Утешителю нашей истины. И живи везде сы, и вся исполняя сокровища многих и жизнеподателю. Приди, вселись в ныне очистенные от всякие скверны, спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою, не во снах стивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят оправоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси ночью, искусил меси, не обретись обо мне неправда. И я, да не возглаголит уста моя, дел человеческих, заславится у стен Твоих, от сохранить пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы мои. Аз возвах, як услышал мя, еси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы мои. Удиви милости Твоя, спасаю, уповающий на Тебя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, зеницу ока, в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых отстрашек мя, врази мою душу мою, одержаша, тук свою затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняши мя ныне обыдоша мя, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяши мя, яко лев готов на лов, яко скимен обитая в тайных, воскресни, Господи, предвори и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их. Насытившись сынов, и оставишь останки младенцам своим. Аз же правду я явлюсь лицу Твоему, насыщуся в них, да явитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не послужуся вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся. Да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты еси мог спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех и юности моя, и неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я, Господи. Благ и прав Господь Сего ради законоположить согрешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все пути Господни, милости и истина, взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего. Господи, я чистим грех мой много бо есть, то есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли, душа Его во благих подворится, и семя Его наследит землю, держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Отче мои, внуку Господу, яко той сторгнет от сети, нозе мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий еси мас. Скорби сердца моего, множившись от нужд моих, изведи мя. Вич смирение мое, труд мое, остави все грехи мои. Вич враги мои, яко множившись, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постыжусь, я куповах на тя, не злобиви и прави, и прилепляхуся мне, яку потерпел тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству чин род Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, знаю, грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. И я куда оправдившися в основе всех Твоих и победишь, негда суди дети. Се бы беззаконие зачат, есть имя его грехах роди мя, мать моя. Се бы истину возлюбил, еси им известная и тайная премудрости Твоей, я явил миссии. Окропиши мя сопами, очищуся, омыши мя и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости, веселья, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав, обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконное путем Твоим и нечестиви к Тебе обратятся. Избави мя от крови, Боже, Боже, спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси, жертву дал бы хуба вся сожжение неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, не даст созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды возношения и всесожигаемая, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И нравом причастник, и престолом, наместник апостолом быв, деяния обрел и все богодохновение, и введение восход сего ради слова истины исправляя, и веры ради пострадал, еси даже до крови, священномученичи Дорофея, моли Христа Бога спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воздержание премудро Учителю, истинного послушания, образе блаженного Дионисия, смиренный ученичи и обители Сергиевы, известная похвалу преподобнего отче Дорофея, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородице, Ты и сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь, день дне поспешит нам Бог спасения наших, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь Ты нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Послушника истинно и преподобным равночестно, всеблаженного Отца нашего Дорофея, приидите, празднолюбца усердно ублажим, то его престолу Божию предстоя в спасении душ наших молится. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славим и Христе Божия, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, иже праведное, любя и грешное, милуя, иже вся завыка спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в часе и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, дополчениями, соблюдаемыми и наставляемыми, достигни соединения веры и в разум неприступный, я Твоей славы, яко благословенный сего веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, и сравнение, Серафим, изысление Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, Святейшим Владыком, благослови. Аминь. Владыка, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едина сила, помилуй меня грешным.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Добродетельми, сияя и божественными учениями, паче солнца и страданием блажения облистал еси, просветил еси землю Дорофея, отгнав мглу многобожия и лютые и ереси, всего ради память Твою светло празднуем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим и Христа Божия, долготерпеливи, много милостиви, много благоутробне, и же праведная любя и грешная милуя, и же вся завыка спасению, обещание ради будущего благ. Сам, Господи, прими наше участие молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, злы и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувима славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Словородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейшим Владыком, благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Божий Господи, силы все твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладное милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспослави на спасение рода нашего и честным Его крестом рукописание грех наших, растерзавый и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человеколюбче, прими нас грешным благодарственные я и сия и молебные молитвы, избави нас от всякого всего мительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригрози страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви душу наша, то к Тебе всегда взирающая, и еже от Тебя светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестану о Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, Своим единородным Твоим Сыном и все святыми и благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2: Благослови, Владыко.

0: И о спасении душ наших Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Умири всего мира благостояние святых.

0: Господине, Отце нашим святейшим патриарше Кирилле, и о Господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, честнее пресвитерстве во Христе дьяконстве, о всем причти людях Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Возде начальствующих, учащих и учащихся,

Братії, Христос, востат мертвих, начаток умершим бысть, понежем от человеком смерть бысть, и человеком воскресение мертвых. Яко же Бог по Адаме все умирают, так же и о Христе все оживут, кожда же во своем чину, начаток Христос потом.

Славе, як разве покорившего ему вся, егда же покорит ему всяческая, тогда и сам Сын покорится покорившему ему вся.

ничто же бо есть покровенно, еже не открыться, и тайно, еже не уведено будет, еже глаголю вам во тьме, рците во свете, и еже во уши слышите, проповедите на крови, и не убойтесь от убивающих тело, душу же не могущих убить, убойтесь же паче могущего и душу, и тело погубите в гиене. Не две ли птицы ценится?

Речи Господь ко пришедшим к нему иудеям, все есть воля пославшего мя, да вся

Как убоглаголит сей, яко с небесе снедох, отвещал бы Иисус речей им, не ропщите между собою, никто же может

Молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных и благочестивых царях и благоверных царицах, и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях.

Чем молимся, еже благосердием и милостью, презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего, и о еже утвердите нас всех в вере единомыслии, здравии и силе духа Отцем все Господи.

Молимся о плодоносящих и добродеющих, во святем и всечестнем храме сим, труждающихся, поющих и предстоящих людях.

Духа, милостивый человек, любез Бог Иси, и Тебе слава посылаем, Отцу и Сыну, и

0: Изребилась на смиренная рабы твоя, слыши и помилуй нас, все побрани хотящие, ополчишися на святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ ее. Восстание Божие в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоей победу, верным чадам Твоим о единстве русские церкви ревнующим, воспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающим во омрачении умов, и ожесточение сердец ризу Твою, я же и церковь живого Бога, и замыслы их не спровергни, благодати Твоей власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и все защитники Отечества нашего, заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, у смерти раны пленения сохрани, лишенные крова его изгнания и случая в дом уведи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, смятение и печаль, сущая надежду благую и утешение подашь, всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в тебе веры, надежды, любви, восстави паки во всех странах святые Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якуда едиными усты, единым сердцем, исповемыся тебе единому Богу, в Троице славимому, ты бысти заступление и победа, и спасение уповающим на тебя, и тебе славу высылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Помилуй нас, Боже, повелицей мира.

Божиих, святейших патриархов Сергия, Алексея, Пимена, Алексия, священно-архимандритов Иеронима, Кирилла, спочившие братья, святые обители сия и рабов Божиих, архиепископа Сергия, схиархимандрита Захарии, архимандрита Феодора, архимандрита Пантелеймона, монаха Григория, игумена Косьмы, архимонаха Стефана, монахини Екатерины, Иоанна, Михаила, Валентины, Александра, Ольги, Михаила, Михаила, Михаила, Александра, Александра, Александра, Иоанна, Косьмы, Матфея, Николая, Феодора, Тимофея, Феодора, Феодота, Евдокии, Анны, Анны, Анны, Милии, Лидии, вождей и воинов на поле брани, за веру и отечество живот свой положивших, и всех, где ныне нами поминаемых, и всех от века почивших православных,

Отче наш, и молитва Иеронима и Кирилла Наума, спасившие братья и святые обители сия, митрополита Макария, архиепископов Моисея Августина, священные игумена Косьмы, архидиакона Виналия, преснопоминаемого архимандрита Захарии, преснопоминаемого архимандрита Феодора, архидиакона Виналия, игумена Виссариона, сиеродиакона Варнавы и рабов Божиих, воинов Анатолия, Сергия, Иоанна, Ильи, Иоанна, Ольги, Александра, инокини Домники, Евдокима, монахини Екатерины, инокини Анастасии, Рафаила, Ирия Александра, Фатинии, Григория, Елены, и всех инокини Марии, Ксении, Василия, Екатерины, монахини Ульяни, Елены, и всех ныне нами поминаемые, Христе Боже наше, Тебе славу высылаем, со безначальным Твоим отцем и пресвятым и благим и живым.

0: святейство ей соборной и апостольской церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.

0: и спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех.

0: благоговением и страхом Божьим входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже.

0: Святейшего Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры Священно-Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне пресно и во веки веков.
1: И Господина нашего, Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева, посланника епископа, братья и святые, обители сия, все начальствующих, учащих и учащихся, нуждающихся во святые обители сей, вас и всех православных христиан, да поменит Господь Бог во Царстве Свое, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

0: и окончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Удай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу

святейшего патриарха Московского и всея Руси, святотроицкие семьи, лавры и священные архимандрита, и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и жедары святым Твоим церквам, мире целых, честных, здравых, долгодействующих, правоположных.

света, славите и воспевайте пречистое великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веку.

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Якобы человека любит Бог наш, прием я во святый и пренебесный, и мысленный свой жертвенник воню благоухания духовного, вознес послить нам божественную благодать.

всякие скорби, гнева и нужды, Господу помог.

свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу.

хотя есть и человече, тело владычне, страхом приступи, да не опалившийся огнь бо есть, божественную же пья кровь по общению, первые примирись и тебя печалившим, та же дерзая таинственную брашну ешь, прежде причастие страшное ж, жертвы животворящего тела владычня, сим помолись образом со трепетом, Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш источниче жизни и бессмертия все твари, видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца сопресносущный Сыне, и сам безначальный премногие ради благости, последние дни плоть, облакися и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обновим и растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услышим глаголы моя, согрешим, Бог Господи, согрешив на небо и пред Тобою, и нечем достоин возрети на высоту славы Твоя, прогневав Бог Твою благость, Твоей заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобился, и долго терпели же им, и многомилостив, не предал Еси имя погибнуть с беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы урекал Еси человека, любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь, и живу быть ему. Не хочешь ему, Владыка, создание Твоею руку погубить, не же благоволишь о погибели человечестве, но хочешь и всем спастися, и в разум истинный прийти. Тем же и осащий, и недостойный есть, не бесей земли сия превременная жизнь, всего себе повинув греху и сластем по работе, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаиваю своего спасения, окаянный на Твое же безмерное благоутробие, дерцая прихожу, прими убо имени человека любчим, Господи, яку же блудницу, яку разбойника, и яку мотаря, и яку блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли, мира и немощи человеческие, исцеляя, нуждающийся и обремененный к себе призывая, и упокоивая, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоим, и яко на чистым сведением совести моей я святынь Твоих в часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойней тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечного издыхания, неосужденного из вас принимать и часть святым Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, Его благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якуда я со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоих благ. Я же уготован и си любящим Тебя, Господи, в них же препрославлен и си во веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем, яку несть достоин, ниже доволен, да под кров унидишь и храма души моя, за неже весь пуст и пался есть. И не имаши во мне место достойное, еже главу подклоните, но як уже с высоты на страде смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и як уже восприял еси вертепе и в ясно бессловесных возлещи, сице восприми и в ясно бессловесное моей души, и воскорненное мое тело в нити, и як уже не удостоил еси в нити свечеряти сон грешники, в дому Симона прокаженного, так изволи мните и в дом, смиренные мои души, прокаженные и грешные, и як уже не отринул еси подобную мне блудницу, и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сицу умилосердися и умне грешням, приходящим и прикасающим тися, и як уже не возгнушался еси скверных ея уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушаюся сквернших вон ее уст и нечистших, ниже мерзких и моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет
возьми уголь Пресвятаго Твоего тела и честные Твои, я крови во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во умлегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злого моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, во снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати Твоего царствия, присвоение, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыко, освяти мою ношу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови в корени страх Твой, во одесех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние, со святыми Твоими молитвами и молениями, пречистые Твои Матери, невещественных Твоих служителей, и пречистые силы всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный, Господи, за неизреченную милость человека, любя наши все восприемы смешения, о чистых и девственных крови паче естества родшие Тя, Духом Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвоздья, копье, смерть, умертвие моя душетленные страсти телесные, погребением Твоим адово пленивый царствия, погребимое благими, помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восстави вы, восстави мя грехом пополшегося образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидения почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, сините утешителя Твоего Духа сосуды честные, священные, Твои ученики соделовы, приятелище имени покажи того пришествия, хотя паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне устрести Тя на процессу нею и Создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тя сам изначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоим и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божие, и осуждение подъемле и слово творя содеянных мною злых, сице днесь прежде, даже не претит небе осуждения. Аминь.

Сказал на истину, после полночи ничего не ел и не пил. Без истины

Слава и благодарение, покаяние, восславаю, а Сыну и Святому Богу.

0: человеколюбие, всегда на ней присно и во веки веков.
1: Аминь.

Благодарю Тебя, Господи. Боже мой, яку не отринул меся грешного, но вообще ко мне быть и святым Твоим сподобил еси. Благодарю Тебя, яку меня недостойного причастились о причистых Твоих, и небесную дару сподобил еси. Но, Владыка, человеку любче нас ради, умер же и воскресы, и даровал нам страшное сия, и животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и семьи мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного просвещения очью сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости соблюдения заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, дава святыни Твоей теме, сохраняем Твою благодать, попоминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так у сего жития ищу эту надежду живота вечного, пресносущный достигну покоя, где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинное желание и неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебя, Пэтча, Тварь, во веки, аминь. Владыку, Христе Божий, Царь веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миси подал благих Его причащений, причистых и животворящих Твоих таинств. Молю, оба Тебя блажие, человека любче, сохрани имя под кровом Твоим и сени крыло Твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь о святынь Твоих, восставление грехов и в жизнь вечную. Ты, ибо еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дабы пищу мне по Твою волю, огонь сый, я опаляю недостойное, да не опалишь и меня, Содетелю мой, паче же продни волны моя, во вся составы, во утробы в сердце, попали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе чувств, просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху Твоему, присно покрый, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова душетленного, очисти и омый, и укроси имя, удобри, вразуми и просвети имя, покажи мне Твое селение, единого духа, и не к тому селение греха, да яко входом прочищения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначальные же бесплотных, притечу Твоего мудрого апостола, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробнее, прими Христе, мой Сыном, святосоделай Твоего служителя, Ты, ибо есть освящение, и единый нашим блаже души светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце славы всевосылаем на всякий день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мир живот, вечная кровь Твоя честная, восставление грехов. Будет же мне благодарение сие, в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое с подобием грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченные моей души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, яко сподобила меня, еси недостойного причастника, быть и причастного тела, и честные крови Сына Твоего, но росшая истинный свет просвети мое умное очи сердца, и я же источник бессмертия росшая, оживотвори имя умершленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззвание в пленении их помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, не осужденно принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, Твое же петь и славить Тебя во вся дни живота моего, яко благословенна и препрославлена еси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко винисто очи мои спасение Твое, еже еси уготовил пред лицем всех людей свет в откровении языков.
и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеления немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст твоих, яко же светлость огня воссевши, благодать целенную просвети. Не сребролюбия, мир и сокровища снискава, зато нам смиренно мудрее показа. Но Твоими славися наказуя, Отче Иоанне Златоустия, молись Слово Христа Бога спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать Твоими устанами все учишь, поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоустия, всем блажением преподобнее, достойно хвалим Тебя, если Бог наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Представьте слово христиане, постыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глазу, но предвори, як благая на помощь на сверно зовущих Ти, ускори на молитве, почисти на умолении, предстательствующий присно Богородице, чтучих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувим и славнейшую и сравнение Серафим, без истления Бога Слово Рожшую, сущую Богородицу Тебя величая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Аминь. Господи, помилуй.

0: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Тешителю души и сыны, и живи здесь, и вся исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись в ней, очисти на всякие скверны, и спаси, блажи душу наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко есть царство и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду моего, и моление моему, внуши молитву мою, не во снах льстивых от лица Твоего, судьба моя, изведет очи мои, да видит о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня, и си не обретеся во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои, дел человеческий, застави со устен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы мои в стезях Твоих. Да не подвижутся стопы мои, азвазвах, яко услышанное си, Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая и уповающая на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови кругу Твоей, покрыши меня от лица нечестивых, остраших меня, врази мою душу мою, одержаша, тук свой затворишь, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий меня, ныне обыдоша меня. Очи свои возложишь, уклоните на землю, объяши меня, я колев готов на лоб, я коскими набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори, а изобни, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг, руки Твои, Господи, от малых, от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнись и чрево их. Насытишься сынов, и оставишь останки младенцам своим. А же правду явлюсь и лицу Твоему, насыщусь в них, да явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, возвеку в душу мою, Боже мой, на Тя уповаю, да не постыжуся вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, во все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне истязям Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты иси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть, грех юности моей, я и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благо прав Господь Тебе ради закона положиться грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все пути Господни, милости истинно взыскающим, завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много бы есть, то есть человек, бояйся Господа, закона положит ему на пути Его же, из воли душа Его во благих подворится. И семя Его наследит землю, держава, Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Очи мои, вынуку Господа, яко то исторнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единороды не счесть мас. Скорби сердца моего, умножившись от нужд моих, изведи мя. Вишь смирение мое и труд мое, остави вся грехи мои, вишь враги мои, яко умножившись, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжуся я куповах на тя, не злобиви, прави, прилепляхуся мне, яко потерпеть тебя, Господи, избави, Боже, Израиля, от всей скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего, от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, зазнаю грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якода отправдишися во славе всех Твоих и победишь в них да судите ти. Себо в беззаконии зачат, есть моего гресех, родимя мать моя, себо истину возлюбил и себе известной тайной премудрости Твоей я явил миссии. Окропиши меня и сопом, очищися, умыши меня, паче снегу убелюся. Слуху моему дась и радости веселье возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое, очисти сердце чисто созижди во мне Божий Дух прав, обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконную путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови. Боже, Боже, спасение моего возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кваще бы восхотелось и жертву дал бы хуба. Все сожжения не благоволишь, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим сионы, да содержатся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношения все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И нравом причастника, престолом наместника, апостолом, бы в деянии обрел и си богодохновение, в видение Господ Его ради слова истины, исправляя и веры ради, пострадал и си даже до крови священному ученича Дорофея, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Воздержание, премудрый учителю истинного послушания, в образе блаженного Дионисия, смиренный ученичи, и обители Сергиевы, известное похвало преподобнего отче Дорофея, моли Христа Бога, спасися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, Богородица, Ты есть и лоза истинная, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь, день дней поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас.

и божественными учениями, паче, солнце и страдания, и блажения облистал Иси, просветил Иси землю Дорофею, отгнав мглу многобожие и лютые ереси, всего ради память Твою светло празднуем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Божий, долго терпеливе, много милостивее, много благоутробнее, и же праведный, любя и грешный, милуяйся, и же всязывай ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наше в часы молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя Са учисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, злобы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемый и наставляемый достигнет соединения веры в разум неприступной Твоей я славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херовимую, славнейшую, без сравнения, Серафим, без исления, Богослово, родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святящим Владыко, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Душа, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, ими же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу уст моих. Яко чужди восташи на меня и крепце взыскаши душу мою, не предложишь обрет Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла и врагом моим истину и Твоей потреби. Волю пожру Тебе и исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня и сина враги мои, возри око мое, внуши, Боже, молитву мою. И не презри моления моего в анмиме, услышим я во скорбях печалью моей, святогся от гласа вража и служения грешнича, яко уклонишься на мне беззаконие во гневе враждовах уми, сердце мое смятейся во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, покрымять мои рех, ты даст мне крыле, яко голубиней полещу и почию. Все удалимся, бегай, водворимся в пустыне чая, Бога спасающего мя от малодушия, от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя беззаконие пререкания в ограде. Днем и ночью будет и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправды не оскудят, стобный голих воилеть. Яко ащеба враг поносил и претерпел бы хуба, и ащеба ненавидимый на мебели речи вал укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мной брашен в дому Божий, ходихом единомышлением. Да приидет же смерть на ня, и да снидут ват, живи яко лукавство в жилищах их посреди их аз в Бога возвах. И Господь услышим я вечера за утро и полудни повема возвещу и услышит глаз мой. И избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бога и смирит и осыплет тебе князь боим изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет его, разделишься от гнева лица его и приближишься сердца их, умякнувши совеса их, паче или та суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает, не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, низведешь их судья, в суде нет исцеления, мужа и кровей, льсти не приполовят дней своих, а же, Господи, уповаю на тебя». Живые помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворице речет Господи, весь заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавите от сети ловче, от слови семятежно, плечма своим осените, и под крыле Его надеющийся,
Оружием обыдет тебя истина, его не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей, во дне отвечу во тьме приходящей, от срящей беса полуденного падет от страны твоей, от тысяча и тьма одесную тебе. Тебе же не приближится, обаче, очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое. Не приидет тебе злой рано, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповеся тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда притнешь, а камень ногу твою на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя уповаю, избавлю и покрыв, и яко познай имя моего завет ко мне и услышу его. С ним есть скорби, изму его и прославлю его, долготвой дней исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И нравом причастник, и престолом наместник апостолом бы в деянии обрел иси богодохновение, видение восход сего ради слова истины исправляя. Веры ради пострадал, если даже до крови, священномученича Дорофея, моли Христа Бога, спасися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воздержание, премудрый учителю истинного послушания, образе блаженного Дионисия, смиренный ученичей, обители Сергиевы, известные похвало, преподобни отче Дорофея, моли Христа Бога, спасися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, ты, и же от тебя родшегося, моли, Богородица Деву, много поможет моление матернее, ко благосердию, владыки, не презри грешных, мольбы все чистые, яко милости песни спасти моги, и же и страдать у нас изволивый. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко в нищаком зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святых посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави.

0: Аминь. Послушника истины и преподобном равночестно всеблаженного отца нашего Дорофея, приидите празднолюбце усердно ублажим, тойбо престолу Божию предстоя, о спасении душ наших молится. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведный, любя грешный, милуя, и же вся забыто спасение, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наши часы молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя соучисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезни. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемыми, наставляемыми достигнет соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшие херувимы, славнейшие, без сравнения в Серафим, без остения Бога, Словородшие, Сущие, Богородицу, Тя величаем. Именем Господним святейший Владыко благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже и Господи, силы сия, твари, содетели, и же за милосердие беспрекладные милости Твоей, я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаславы на спасение рода нашего, и честным Его Христом рукописание грех наших растерзавы и победивы тем начало и власти тьмы. Сам, Владыка человека, любче, прими нас, грешные, благодарственные, сияй молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, очищих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словеса или помышлений лукавстве, но любовью Твоей уязви души наша, так Тебе всегда взирающая, и еже от Тебе светом наставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и все святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: спасение душ наших Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

0: благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине и Отце нашим, святейшем патриарсе Кирилле, и о Господине нашим, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе, диаконстве, о всем причте и люди, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Везде начальствующих, учащих и

0: верой живущих в мире Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Благорастворение воздуха по изобилии плодов земных и временных мирных Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Уступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И святой Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга.

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Спасибо, милуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и пресную Деву Марию, со всеми святыми поминувши, сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу.

пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши, сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предать.

Радуйся, сердце Бога мой.

Всю землю язык и вещание и в конце вселенной.

святого апостола Павла, чтение Божие. Братие, где мы, яко вся тварь, с нами совоздыхаем, изболезнует даже до ныне, не точию же, но и сами начаток духа имуще, и сами в себе воздыхаем, всыновления чающие, избавления телу нашему, упованием Бог спасохомся, упование же видимое, несть упование. Еже бо видит кто, что и уповает, аще ли его же не видит, надеемся, терпением ждем. Сице же и дух способствует нам в немощах наших. Очи добро помолимся, яко же подобает неверны. Но сам Дух ходатайствует о нас воздыханиями неизглаголанными. Испытая же сердца весть, что есть мудрование Духа, яко по Богу приповедует о святых.

Уче Господь своим ученикам, егда гонят вы во граде сем, бегайте в другие. Аминь, Бог, благолю вам, не имате скончать и грады Израилевы, донде же придет Сын Человеческий. Не есть ученик над учителем своим, не же раб над господином своим. Да влеет ученику, да будет яко учитель его, и раб яко Господь его. Аще господина дому Бельзевула нарекоша, кальми паче домашнее его. Не убойтесь, а убои, ничто же бо есть покровенно, еже не открыется.

0: Благословен Бог наш, всегда ныне присно во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, же везде сойся, исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселися в нечисти на всякие скверны, спаси, блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же си на небесе, яко святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко же есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюблю население Твое, Господи, сил желает скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое, плоть моя возрадовастася о Бозе живе, ибо птица обрети себе храменную горлицу, гнездо себе, где же положить птенцы своя. Алтари Твое, Господи, сил Царю мой, Боже мой, блажене живущий в дому Твоем веки веков восхвалятся. Блажен муж и мужа есть заступление Его у Тебе, восхождением в сердце Своем положи. Мою дочь плачевное место еже положи, Его благословение да закона полагаю. Пойдут от силы в силу явиться Бог Богов сегодня. Господи Боже, силу слыши молитву мою, наше Божие яко. Защитниче наш, вежд Божий, призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворе Твоих паче тысяч. Изволи приметайтесь в дому Бога моего паче, не жжитими в селении грешничек. Яко милость истину любит Господь, Бог благодать и славу даст. Господь не лишит благих, ходящих не злобием. Господи Боже, сил блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась и Господи, землю Твою, возвратилась и плены Яков. Оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и все грехи их. Укротилась и весь гнев Твой, возвратился сиднего ярости Твоей. Возврати нас, Боже, спасение наше, к отрати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься на ныне, простейший гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращаешься, оживишенные люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышу, что речит о мне Господь Бог, яко речит мир на люди Свои, на преподобные Свои, на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу, милость истина, святостися, правда и мира благозастася. Истина земли воссия, правда с небесе приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши мяко, нищий Бог есть и мас. Сохрани душу мяко, преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, я к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глас умоления моего. День скорби моя, воззвал к Тебе, яко услышал меня, и сей не сподобен Тебе, Бозе, Господи, не есть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворилось, и приют и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославит имя Твое. Яко вели, если Ты, творяй чудеса, Ты, если Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя вели, она мне избавилась, и души мои от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставши на мя, и сом держаны, взыскаши душу мою, и не предложишь от Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою, отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоей. Сотвори со мной знамение во благо, и да видеть ненавидящие мя постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мя, утешил мя, еси. Сотвори со мной знамение во благо, и да видеть ненавидящие мя постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне, утешил меня, еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! И нравом причастники престолом наместник апостолом вы в деянии обрелось и Боготухновение, и видение восход, всего ради слова истины исправляя, и вера ради пострадалась и даже до крови. Священномученичи Дорофея, моли Христа Бога, спастись душам нашим. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, воздержание, премудрый Учителю, истинного послушания, образе, блаженного Дионисия, смиренные ученичие, явители Сергиевы, известное похвалу, преподобнее отче Дорофея, моли Христа Бога, спастись душам нашим, и ныне и присно во веки веков, аминь. И же нас ради рождения от Девы и распятия претерпи благие, испроверги смерти и в смерти воскресения явлей, яко Бога, не презри, я же создалась и рукою Твоею, яви человека, любя Твоя милости вен, прими росшуюся Богородицу, молящуюся за ныне, спаси, спаси наш люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного Тебе за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти реки наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый посетитель, немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же си на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Послушника истины, преподобным равночестно, всеблаженного Отца нашего Дорофея, придите празднолюбцы усердно ублажим, той бо престолу Божию, предстоя о спасении душ наших молится. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые, славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробне, иже праведно любя и грешное милуяй, иже вся завыка спасения обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и наше в части и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души нашего святителя, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, дополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенность и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Бога, Слово росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господне Святейшей, Владыка, благослови.
0: Боже, ущедренный, благословенный, Пресвятилице Твоя, ныне помилуй.
1: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Божий, наш долготерпевый, наше сорешенник, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилась и вход, и смерть ее смерть разрушилась, и очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, сореши комбой беззаконного хом, и не смей достойно возвести о часа нашей, возрети на высоту небесную, за не остави ком путь правды Твоей, ходи ком волях сердец наших. Но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезвоши в суете дни наши, и изми нас из руки сопротивного, и остави нам реки наши, и умерти плотское наше мудрование, да веткого отложивши человека в нового облицемся, и Тебе поживеем, нашему владыце и благодетелю, и так у Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище, Ты боись его истину, истинное веселье, и радость любящийся Христе Божий наш, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сидел в исповедании в люле, потоблекался и си. Одеяся светом я коризы, простирая небо яку кожу, покрывая водами превыспрание своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крыло ветреню, преангелы свои, духи, слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверди, я не преклониться век века, бездная коризы одеяния, на горах станут воды, от запрещения твоего побед, глаз грома твоего боятся, восходят горы, не сходят поля, вместо и же основалось им, предел положилось, его же не придут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебри, посреди гор пройдут воды, напояйся, звери сильные, ждут анагрив жажду свою, на ты, птицы небесные, привитают от среды камня, дадят глаз, напояй город, превыспри них своих, как плода дел твоих, насытится земля, прозябай траву с котом и знак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастится лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древа польская, кедр ливанси, их же и си насадил, тому птицы во гнездятся, и ради его жилище предводительствует ими, горы высокие, и ленем камень прибирающий заяц, им сотворилась луну во времена, солнце позна запад свой, положилась и тьмой бысь, ночь ниже продуси, звери добра в низким, не рыкающий восхитите, изыскать от Бога пищу себе, посия солнце, и соображися в ложу свои клягут, и зади человек на дело свое, на дело не свое до вечера, яко возвеличишься дела твоя, Господи, вся премудростью сотворилась, и исполнится земля твари твоя, сие море великое, пространное, тому гади, и жене числа животное малое с великими, тому корабли приплавают змеи, и горы создалось, и ругайтесь ему, всяк тебе чай, дайте пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческое исполнится благости, отверяющий же тебе лице возметутся, ты меже дух, как и исчезнут, и перед свои возвратятся, после же духа твоего созиждутся, обновишь лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю творяю трястись, и прикасайся горам и дымятся, воспою Господи и в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя же, возвеселюсь о Господи, да исчезнут грешницы от земли беззаконницы, яко же не быть, им благослови душе моя Господа, солнце позна запад свой, положилось и тьмой бысь ночь, яко возвеличишься тела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: И о спасении душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, о благостоянии святого.

0: святим храме, всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе, диаконстве, о всем причастном,

0: воздавая Тебе всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Исповедуйтесь, Господи, века благ, яко век милости Его, кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы и поблажение, хранящие и сотворящие правду во всякое время. Помяни нас, Господи, в благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите Бог, благости избранная Твоя, возвеселитесь, весели языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим, согрешитым с отцы нашими беззаконным, неправдахом, отцы нашего Египте, не разумеши чудес Твоих, не помянувши множество милости Твоя, и приогорчиши восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради, сказать и силу Свою, и запрети Черному морю, и сячи, и настави я песни Яков в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покры вода, стужающая им, не иди на них избысь, и веровши, словесей кой, воспеши хвалу его, ускориши, забыши дела его, не стерпеши совета его, и похотеши желанию в пустыне, искусиши Бога в безводней, дадей им прошение их посла, сытость души их, и прогневаши Моисея в стану Аарона, святаго Господня, отверзися земля, и пожри Дафаны, и покры на сонмища Аверона, и рожися в огонь, сонми их, пламень попари грешники, и сотвориши тельца в Хариве, и поклонишися истуканному, и измениши славу его в подобие тельца, едущего траву, и забыши Бога, спасающего их, сотворшего Велия в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море черне, мы рече потребить их, аще не бы Моисей избранный постал в сокрушении пред ним. Возвратите ярость его, да не погубит их, и уничижишь землю желанную, не яши веры словеси его, и правдаши вселения своих, не услышишь гласа Господня, и воздвижешь руку свою на ня, не сложите я в пустыне, не сложите семьи их во языцах, и расточите я страны, и причастишися верхи горы, и снедоши жертвы мертвых, раздражишь его в начинаниях своих, и умножишься в них падение, ставь и неес, и умилостиви, и пристасечи, мнися ему правду, в рот и рот до века, и прогневаши его на воде пререкания, и озлоблен пысь Моисея ради, яко приогорчиша дух его и растола устам своим, и не потребиши языки я же рече Господним, и смесишися во языцах, и навыкоши делом их, и поработаши истуканом их, и быстим в соблазны, пожруши сыны своя и чери своя бесовом, и пролияши кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, я же пожруши истуканом ханаанским убиены бысть, земля их кровьми, и осквернись их, ерех их, и соблудиши в начинании своих, и разгневости яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предаде я в руки врагов, и обладаши ими ненавидящие их, и служиши им врази их, и смиришися под руками их множицу, и избави от них же, и огорчишь его советом своим, и смиришися в беззаконии своих, и види Господь, негда скорбите им, негда услышите моление их, и помяну завет свой, и раскаюсь по множеству милости своя и дадея, щедро ты пред всеми пленившими я, спасенный Господи Боже наш, и собери иные от язык, исповедуйтесь имени Твоему святому, хвалитесь во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, будем, будем, слава Отцу и Сыну и Святому.

помине, исповедайтесь Господи, яко благ, яко век, милости Годрекут, избавление Господи, их же избави из руки врага, и от стран собра их, от востока и запад, и севера, и море заблудишь, и пустыни безводней, пути града обитательного не обрету, алчущие и жаждущих, душа их в них исчезе, и возваша ко Господу в них да скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, нити во град обительный, да споведятся Господи, милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу чу, и душу алчущую исполни благ, сидящую во тьме и сене смерти, окованной нищетой и железом, яко приогорчишь и словеса Божия, и совет вышника раздражишь, и смирися в труде, и сердце их есть не могуша, и небе помогай, и возваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их спасея, изведея из тьмы и сени смертные, и узы их растерзады, исповедится Господи и милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, бери железные сломи, восприят я от пути беззаконие их, беззаконие, бо ради своих смиришися, всякого брашного сгнушашися душа их, и приближишися до врат смертных, и возваших ко Господу, негда скорбите им, и от нужд их спасея, посла слово свое, и исцелия, и избавия от раздрения их, да исповедятся. Господи, и милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море, в кораблях, творящие делание, в водах многих, и видишь дела Господни, чудеса Его в глубине речи, и стаду горен, и вознесошися, полный Его восходит до небес и нисходит до бес, внушай злых таешь, и сметошися, подвигошися, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и вас ваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их изведея, и повере бури, и став тишину, и умолкоша волны его, и возвеселившися, яко умолкоша и наставия, пристанище хотения своего, да исповедится Господи в милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его церкви людости, и на седалище старец восхвалит Его, положил есть реки в пустыню, и исходящая водная, в жажду землю плодоносную, в сладость от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящую водная, и насели там молчащие, составивши грады обительны, и насеивши села, и насадивши винограды, и сотворивши плод житен, и благословия, и умножившися село, и скоты их не умали, и умалишися, и озлобиша от скорби зол и болезни, излияся уничижение на князи их, и облазния по непроходней, а не по пути, и поможи у Бога от нищеты, и положи, яко купцы отечестве, мыслят праве, и возвеселятся, и всякое беззаконие заградят уста своя, то премудро сохранится я, и разумеет милости Господни. Слава Отцу и Сыну и Святому.

0: Присно во веки веков, аминь, готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтирию, гусли, восстану рану, исповемся тебе в людях, Господи, пою тебе в языцах, всяко верею, небес милость твоя и да, облак истина твоя. Вознесися на небеса Божие, по всей земле славу Твоей, якогда избавиться, возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей, услыши мя, Бог возглагола во святем Своем, вознесусь и разделюсь и киму, и удоль сирений размерю, мой есть глад, и мой есть моносипием, заступление главы моя, Иуда царь мой мав, а ног упование моего, на иду мей, наложу сапог мой, ней на племеннице покорившися, кто ведет мя во град ограждение, или кто наставит на ты, иду мей, не ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдешь, и Боже, в силах наших дашь нам помощь от скорби, и суть на спасение человеческое, а Боже, сотворим силу, и то и не чужит враги наши. Боже, хвалы моя, не примолчи, яко уста грешничай, уста льстиво намя, отверзошися глаголоши намя, языком льстивый, словесы ненавистными обыдошими, и бражься со мною дунями, место ежелюбитими оболгах умя, аж же моряк сей положиша, намя злая, заблагая, и ненависть за возлюбление мое постави на него грешника, и яволга станет одесной и ковник, да судитесь ему, да и зыдет осужден, и молитва его да будет грех, да будут ни его мали, и епископ своего да примет ин, да будут сынове его Сирии, жена его вдова, движущаяся, да приселятся сынове его, и вопросят, да изгнание будут из домов своих, да взыщет ты, взаимодавит вся лика суть его, и да восхитит чуждые труды его, да не будет ему заступника, ниже, да будет ущедряет сироты его, да будут чаты его погубления в роде едином, да потребится имя его, да воспоминется беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем пыльные, да потребится от земли памяти их, за неже не помяну сотворить и милости, погнать человека нищие у Бога, и умилено сердцем умертвите, и возлюби клятву, и придет ему, и не восхоте благословение, и удалится от него, и облечися в клятву, яко в ризу, и гните, яко вода в утробу его, яко елей, кости его да будет ему, яко риза, пню же облачится, и яко пояс, им же вина поясуется сие дело оболгающих мя у Господа и глаголющих лукавое на душу мою. И ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищий Бог есть мас, и сердце мое светися внутрь меня, яко щедник да, уклонитесь сидей от якся, стрясокся, яко прузик. Колено мое, если могу стать поста, и плоть моя, измени сили ради, а сбыв поношением, видишь имя, покиваши головами своими, помози мне, Господи Боже мой, и спаси меня по милости Твоей, и да разумеет яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил и сию. Проклянут тебе, и ты благословишь его, стающий на мято постыдятся, раб же твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся яко одеждею студом своим, исповемся, Господи, весело, усты моими, и посреди многих восхвалю его яко, предстадесную у Бога, и распасти отгонящих душу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Поки, поки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй.

0: храни неустанными двери ограждения, устах моих не уходи, сердце мое совеса лукавства, и не пчевать вины о грехе, с человек не делающими беззаконие, не сочтусь со избранными их, накажет мне праведник милости, обличит меня, или же грешный, да не намасти главы мои ее, я поищу молитву мою во благоволение, их пожертвы выше брехами не суди их, услышится глаголи мои, яко возмогущие, яко толще земли просились, на земле и расточившиеся гости их приори, яко тебе, Господи, Господи, очи мои, на тебя уповахнет, ими душу мою, сохрани меня от сети, и расоставишь меня от соблазн, делающих беззаконие, падут во время свои грешницы, един есть маз, доль, ниже приду, гласом им ко Господу возвах, гласом им ко Господу помолимся, прими приним моление мои, печаль мои приним возвещу, никогда исчезать от меня духа моему, и ты познал и стези моя, на пути всем бы не может хожда, скрыша сеть мне, смотря ходя в своих взглядах, и небес зная меня, погибель бегство от меня, не взыскай душу мою, возвал к тебе, Господи, рех, ты и си упование мое, часть моей си на земле живых, вами моления моего, я ты смири все зело, избави меня от гонящих меня, погребившихся бачи меня, извини из темницы душу мою, исповедайте сей имени твоему, меня ждут праведницы, дольди же воздайся мне, из глубины возвал к тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду души твои, внемлющи глаз умоления моего.
1: Подобен от преславных учений сияющих беззаконие нашище, Господи, Господи, кто постоит?
2: Я, Господи, очищаю.

Sine missio.

всего, что я стоял.

0: божественное разумение.
1: Божественное.

все и без века сохранитесь нам. Благословенный Господи Боже, Отец наш, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Будь, Господи, милость Твоя на нас, и пожив по вакуум на Тя. Благословенный Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословенный Владыка, вразуми мя оправданием Твоим. Благословенный Святый, просвети мя оправданием Твоим. Господи, милость Твоя.

заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Вечером всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души, телес наших у Господа просим. Прощения и оставления грехов.

0: нас, Господи, помилуй нас, и по многу исполнитом все уничижение, но и паче наполнится душа наше поношение гобзующей.
1: Уничижение
0: Боги! Молитвами, Господи, всех святых и

Я же тебя.

прощаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь очи мои, спасение Твое, ежи и силу готова пред лице всех людей, свет по откровению языкам и славу людей Твоим Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: сущный, же творящий нераздельный Троице, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Прильпе
0: душа моя, по Тебе мне же прият, десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвахи в ночи пред Тобою, да внидет при Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зов душа моя и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи в мертвых свобод, яко язвени и спящий во гробе, их же не помянулся к тому, идти от руки Твоей отреновений быша, положивши на врою преисподним темных и сени смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя, удалились из знаемых моих от меня, положишь она мерзость себе предан бых и неисхождах. Очи мои из немогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь, и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою, истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тебя. Вскую, Господи, отреешь, и душу мою отвращаешь, и лице Твое от меня. Нищ есть масса в трудех от юности моей, я вознесшись, осмирихся из немогов. На мне придошь, и гневе Твое устрашение Твое возмутишь меня, обудошь меня, яко вода весь день, одержаш меня в купе. Удалились и от меня, друга искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвахи ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твоя обновиться, яко орли юность Твоя. Творяй милость мне, Господи, судьбу всем обидимым, сказав пути своя Моисею, сыновом Израилем, хотение своя, щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Велико стоят востоцы от запад, ударил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сын и ущедрый Господь боящихся Его. Яко Той познал создание наше, помянуя, как перст есть мы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет сельный, так и отцветет. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготов престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови душа моя Господа, на всяком месте владычества Его. Благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей. Услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнал враг душу мою, смирил я в землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвое века, и уныл во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. помянув дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе, руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим кровь. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, я на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду, я как Тебе взяв душу мою. Изми меня, враг мой, Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить волю Твою, я как Ты и Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живи же меня, правдой Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь, враги моя, и покупишь вся стужающая души моя, яка зраб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Миром Господу помог.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите имя Господне, хвалите рабе Господа, стоящие во храме Господне, во дворе, к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро, яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе, яко аз познах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми Боги. Вся елико воскоте Господь, сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота. Посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабу его, и же порази языки многие изби цари крепки, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Вассанска, и вся царствие Ханаанска, и давдем землю их достояние, достояние Израилю, людям своим. Господи, имя Твое в век, и память Твоя в рот и рот, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится, идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, нижебо есть дух во устех их, подобни им да будут творящие я, и все надеющиеся на ням. Доми Израилю благословите Господа, доми Аронь благословите Господа, доми Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Го, исповедайтеся Богу богов, яко век милости Го, исповедайтеся Господи, ве Господей, яко век милости Го, сотворшему чудеса вели единому, яко век милости Го, сотворшему небеса разумом, яко век милости Го, утвердившему землю на водах, яко век милости Го, сотворшему светило вели единому, яко век милости Го, солнце во область дней, яко век милости Го, луну и звезды во область ночи, яко век милости Го, поразившему Египта с первенцы Его, яко век милости Го, и изведшему Израиля от среды их, яко век милости Го, рукою крепкую и мышцу высокую, яко век милости Го, раздельшему черемное море в разделение, яко век милости Го, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Го, и истрясшему фараона и силу Его в море черемное, яко век милости Го, проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Го, поразившему царей вели, яко век милости Го, и убившему цари крепкие, яко век милости Го, Сиона царя Аморейска, яко век милости Го, и Ога царя Вассанска, яко век милости Го, и давшему землю их достояние, яко век милости Го, достояние Израилю рабу своему, яко век милости Го, яко во смирении нашем помянунный Господь, яко век милости Го, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Го, дая пищу всякой плоти, яко век милости Го, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Го. На реках Вавилонских, там оседохом и плакахом, нигда помянуте нам Сиона, на вербе их посреди Его, обесихом органы наша, яко там вопросишенный пленший нас о славе всех песней и ведший нас о пении, воспойте нам от песни сионских, как о воспоем песнь Господню на земле чуждей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего, помяни, Господи, сыны Идомские, в день Иерусалим, глаголющие, истощайте, истощайте до основания его, чьи Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам, блажен, иже имит и разбиет младенца твоя, о камень, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал, если вся глаголы уст моих, поклонюсь ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличил, если над всем имя Твое святое, вон же ащи день призову Тя, скоро услыши мя, умножишь мя в души моей силою Твоею, да исповедятся Тебе, Господи, все цари земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в утех Господних, яко веля слава Господня, яко высок Господь и смиренное презирает, и высокая издалеча весть, аще пойду посреди скорби, живиши мя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спаси мя десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил мя и си, познал мя и си, Ты познал и си седание мое и восстание мое, Ты разумел и си помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты и си исследовал, и вся пути моя провидел и си, яко несть льсти в языце моем. Все, Господи, Ты познал и си вся последняя и древняя, Ты создал и си мя и положил и си на мне руку Твою, удивися разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему». Кама пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего кама бежу, аще взыду на небо Ты тамо еси, аще сниду во ад тамо еси, аще возьму крыле мои рано и вселюся в последних море, и тамо рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех еда тьма поперед мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма и я, так и свет и я, яко Ты познал, еси утроба моя, восприял мя, еси из чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился, еси, чудно дела Твоя, и душа моя знает зело. Не утаися, кость моя от Тебе, юже сотворил, еси в тайне, и состав мой в преисподних земли, несоделанное мое видесть у очи Твои, в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быше, друзья Твои, Боже, зело утвердишися владычестве их, и зачту их, и паче песка умножатся, в остах, и еще есть с Тобою. Аще избиешь и грешники Божии, мужи и крови уклонитесь от меня, як ревниви есть в помышлениях, примут суету грады Твоя. Не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидих, и о враздех Твоих и стаях, совершенной ненавистью возненавидих я, во враги бышами. Искуси мя, Боже, и увежь сердце мое, и стежи мя, и разумей стези моя, и вишь, аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукава, от мужа неправедно избави мя, и же помыслишь о неправду в сердце, весь день о полчах убрани, и застриши язык свой, яко змеин, я от аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничи, от человек неправедных, изми мя, и же помыслишь за пяти стопы моя, с крыши гордия сеть мне, и уже припяша сеть ногам моим, при стези соблазны положишь ми, рек Господи, ви Бог мой, если Ты, внуши, Господи, глаз моления моего, Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани, не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труд у стен их покрыт я, падут на них угли огненные, не изложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суть нищим и месть убогим, обачи праведные исповедятся имени Твоему и вселятся прави с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну!

0: и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, возва к Тебе, услыши мя, вонми глас умоления моего, внегда возвать ими к Тебе. Да исправится молитва моя, я как одила пред Тобою, воздеяние руку моей, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевать и вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтутся со избранными их. Накажет мя праведник милостью и обличит мя, или же грешного да не намасит главы мои я. Яко ищи и молитва моя во благоволениях их, пожертва быше при камени судьи их. Услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишися кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои на Тя уповах, не отыми душу мою, сохрани меня от сети южи составишами и от соблазн делающих беззаконием, падут во мрежу свои грешницы, един есмь аз, донди же пройду. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим ко Господу помолихся, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезать от меня духу моему, и Ты познал из стези моя. На пути всем по нему же хождах, с крыши сеть мне, смотря ходесну и возглядах, и небес зная мне. Погиби бегство от меня, и не изыская душу мою. Возва к Тебе, Господи, рех Ты, иси упование мое, часть моя, иси на земле живых. Вонми молению моему, яко смирихся зело, избави меня от гонящих мя, яко укрепившися паче мне, изведи из темницу душу мою, исповедайтеся имени Твоему, мне ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внейди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помянух дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твою поучахся, воздех Тебе руцы моей, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услышим я, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим в ров. Слышано, сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взях душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего, Господи, имени Твоего ради, Господи, живиши меня. Правдою Твоей изведеши от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши вся стужающая души моей, яко аз раб Твой есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Yeah.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благословен Господь Бог мой, научая руцы мои на ополчение, персты мои на брань. Милость моя и прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защититель мой, и на него уповах. Повинуя люди моя подмя, Господи, что есть человек, як опознался еси ему, или сын человечека, вменяешь его. Человек в суете уподобися, дни его, як осень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твоя и сметеши я, посли руку твою с высоты, изми мя, избави мя от вод многих из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница их, десница неправды. Боже, песни нового спою тебе, об псалтире десятострунним пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя, изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница их, десница неправды. Их же сынови их, яка на осаждение, водруженные в юности своей, дщери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, в лове их толсти, несть падение плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их, ублажиши люди, им же сия суть, блажени люди, им же Господь, Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое во век и век века. На всяк день благословлю тебя и восхвалю имя Твое во век и век века. Велий Господи хвален зело, и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милостив, благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобнее Твои да благословят Тебя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют, сказать и сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего, Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде, верен Господь во всех словесех своих и преподобен во всех делях своих, утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная, очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени, отверзаешь и Ты руку Твою, исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях своих и преподобен во всех делях своих. Близ Господь всем призывающим Его, во истине. Волю боящихся Его сотворит, и молитвы их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящая Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяко плоть имя святое Его во век и век века.

ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Хвали, душе моя, Господа, восхвалю Господа в животе моем. Пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же несть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, и в тот день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковлю, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся яже в них, хранящего истину в век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой Сионе, в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление. Зижде Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя и сокрушенные сердцем, и обезуя сокрушение их, исчитая множество звезд, и всем им имена нарицая. Велий Господь наш, и велия крепость его, и разума его не с числа. Приемли кроткие, Господь, смиряясь, грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте к Богове нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человекам, дающему скотом пищи, птенцем рановым, призывающим его. Не в силе кости восхочет, не же в листьях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся Его, в уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вереи врат Твоих, благослови Сын Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир, и туго пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег Свой, яко волну мглу, яко пепел посыпающего, метающего год свой, яко хлеба, и против у лица мраза его кто постоит, послит слово свое, и стает я, дыхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание судьбы своя Израилеве, не сотвори так о всякому языку, и судьбы своя не яви им, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.